Здесь мы не доживем до стольки лет, сколько мы хотим с этой экологией, как бы все равно. Возможно, мы уедем в Новосибирск.

0: 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Поздравляем много людей. Ну, но Владимира Владимировича только потому, что сами не хотим, ну, брать судьбу страны в свои руки.